дичка, потом до линии сел, гель, дига, книг, энти, потом на мне зона. Домовею до Мадриди, бери как комиссия до Барселона. То на кахен диле сомар, жен сумо, ушкерда ну влад, бон дирета тана. То на уна, а дойш на асимка, шгарен Лизабона. Ждиеш на кухида, то на стрики, штеки на ОС, пинч, штеки е Марадона. Домовею до Мадриди, бери как комиссия до Барселона. Дупиш до Колизео, никакой закубатео, маш до тихою корона. Маниги тенге дадо, фишадо, уште ты когда веш, маш фукадо. Социалменти то дистанциадо, уже пратен до хандар рикадо. Помоги ти до ваше метр.